Подарка чается, мерцая отблески на стою мглу. А я несчастная, торговка частая, стою на улице и продаю. Купите бублички, горячие бублички, ходите рублички, да поскорей. А то